Fan. Tiež sme Chris Martins a vedným Coldplay on Avicii. 3.89 minút ešte okolo si dajú adres. To spiesla by šestnú pat. Starinč. DNVD je potracia len pak na tá versie Grigal Serinda. Ale spok sem diviam som kolba. Pestam ja ono ganu vysiská jerašc. 85 plus jenom na e-koncert Autopilot. Uli se v dne vakrát on darba DNV z Gala. Kalo. Tá slovky s kartou. Это из Логан, зал за усилана Кастамайни, и свел его проем с Божьей специалом на Диан Яу. И патика макон дзирс прецигал, кис патек, ты шам сал далско доду, ньем пелекам вал розинит лап. Дзирс пат! Ну, то повисам лава, не, ирио. Риг села стайга, клаусо тез Лени Кравицу за устыдня, но та сер аукстака, та ир аукстака пилота.